намиккараарума тааккуа илигиюккит ангиқарсимава чаакуулаппуллунгару